я на свежем свет привез приятеля. Рекомендую вам, Онегин, ой, за свет.